0: стал длинным.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Всем отличного настроения на Татина FM. Прогноз погоды для города Карабалта и Чуйской области. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, до 5 июля в городе ожидается переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до плюс 30. Планируйте свои дела заранее. Если отправляетесь в дорогу, не забудьте взять с собой зонт.
1: Был прогноз?
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
4: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

что, захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если в зоне вашего внимания находится знак «Дети», будьте предельно осторожны. С вашего автомобиля могут исчезнуть фирменные эмблемы.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
6: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
7: Рекламная служба
8: 0555.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с 1 июля начали штрафовать таксистов без лицензии. Как напоминает ГУБДД, штраф для физических лиц составляет 7,5 тысяч сомов, для юридических лиц 23 тысячи сомов. По всей республике уже проходят рейды. Водителей-нарушителей, подключенных к крупным агрегаторам, оперативно блокируют в системах приема заявок. На сегодняшний день разрешительные документы получили уже более 20 тысяч таксистов, а сам процесс максимально упрощен. Оформить лицензию можно онлайн через приложение «Тунтук». С 1 июля стартовал прием заявлений на получение ежемесячного государственного пособия для детей до 3 лет Балы ИРСы. Об этом сообщил заместитель министра труда Мирланбек Байгончуков. По его словам, подача заявления осуществляется через приложение «Тундук» и территориальное управление. Если граждане подадут заявление в июле, то выплаты начнутся с августа. Размер пособий составляет 1200 сомов ежемесячно. Для его получения родители должны представить заявление установленной формы, паспорт, свидетельство о рождении ребенка и другие необходимые документы. В Караколе построят современный судосборочный комплекс. Президенту Садыру Жапарову представили инвестиционный проект. Комплекс будет расположен в поселке Пристань. На предприятии площадью 2,5 тысячи квадратных метров планируют собирать суда водоизмещением до 350 тонн. В основу проекта заложено применение экологически чистых технологий. Комплекс рассчитан на сборку судов с электрическими двигателями, что полностью исключает вредные выбросы в воду. В инфраструктуру объекта войдут судостроительный ангар и двухэтажное административное бытовое здание, где создадут 120 рабочих мест. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 67 тыинов, курс рубля 1 сом 11 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй по песне.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Цитата.
1: «Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением. А если плохая, станешь философом». Сократ.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0555-0516.
2: Радио Татина.
6: Нам

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Всем известно, что пчелы – одни из самых удивительных инженеров в мире земной природы, а их соты – просто загляденье, ровные и правильные шестиугольники. К тому же шестиугольник – самая объемная из возможных форм для хранения меда, которая при этом отлично соединяется с другими такими же формами. Так неужели пчелы настолько умны, чтобы рассчитать максимальный объем ячеек? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Ученые из университета Кардиффа Великобритании провели исследование, на основании которого пришли к выводу, что математические способности пчел сильно преувеличены, и правильная шестиугольная форма ячеек сотов возникает по причине действующих на них физических сил, а пчелы лишь помогают законам физики. Изначально пчелы выстраивают цилиндрические соты, при этом они используют свою голову как отвес, чтобы регулировать толщину стенок и угол наклона сот. Чтобы соединить цилиндры между собой, они заполняют воском треугольные зазоры. Во время этой работы пчелы нагревают соты своими телами до температуры 45 градусов, и воск в треугольниках начинает плавиться и просто стекает вниз. Под действием сил поверхностного натяжения воск растягивается в местах треугольных зазоров, и остывая, соты принимают шестиугольную форму. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Караболте 0555 05 10 63.
3: Татьяна.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63. Татина FM. Включай. Танцуй

0: Реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Радио Татина.
0: Нам

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: А ты такой красивый с бородой, в твои попало сети.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. В 13 лет я кричала, чтобы мне не указывали, что делать, а сейчас я прошу сказать точно, в каком хронологическом порядке и что именно. Если ты тоже запутался, не грусти, сегодня обсудим, как выбрать подходящий путь в карьере. Чтобы не было внутренних конфликтов и ситуаций в стиле «у меня все отлично, но счастья нет», выбор профессии нужно начинать с определения своих основных потребностей. Карьерные психологи выделяют 4 типа мотивов. Первый – это люди, которым важно идти за призванием. Они готовы долго учиться и считают разнообразие хаосом. Если тебя привлекает самосовершенствование, ищи компании с европейскими ценностями, где уделяют внимание развитию сотрудников. Тогда точно будешь на своем месте. Второй тип – властные. Они обожают бороться с конкурентами и не боятся взять на себя ответственность за решение. Для них жизненно необходимо понимать, что надо делать, чтобы добиться повышения. Похоже на тебя? Выбирай компании с четкой иерархией и возможностями для роста. Именно там ты сможешь проявить свои лучшие качества. Следующий тип мотивации – самореализация. Таким людям неинтересно расти по вертикали, а вот по горизонтали – самое то. Они с удовольствием осваивают профессию, а потом начинают искать, в какой еще сфере можно применить навыки. Отражает твои ценности? Ищи долгосрочные контракты в компаниях с прозрачными условиями труда, где поощряют качество исполнения и предлагают профессиональное развитие. Последний типаж ищет разнообразие. Таким людям важно получить максимум впечатлений и опыта, и при этом быть независимыми. Если узнал себя, выбирай стартапы, в них тебе будет максимально комфортно. Помни, успех зависит не только от того, насколько упорно ты трудишься, но и от того, насколько глубоко ты знаешь свои сильные стороны и умеешь выбирать работу, которая будет развивать, а не топить.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попей.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, ком, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожемберди.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71, 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Новый учебный год в школах планируется начать 15 сентября 2026 года и завершить 25 мая 2027 года. Об этом напоминает Минпросвещение. Такое решение связано с проведением в Кыргызстане всемирных игр кочевников, саммита ШОС и празднованием 35-летия независимости республики. Чтобы обеспечить полное выполнение программы и планов, в учебный процесс внесут некоторые изменения. Соответствующие поправки в постановлении уже утверждены. Кыргызский алфавит останется без изменений, никаких государственных решений о его реформе не принималось. Об этом заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Даирбек Орунбеков. По его словам, в последние дни в обществе активно обсуждается предложение отдельных ученых Национальной академии наук по использованию буквы «Э» и «Е». Орунбеков подчеркнул, что это лишь личная позиция авторов, и она не отражает официальную позицию государства. Он напомнил, что кыргызский алфавит по-прежнему состоит из 36 букв, и менять его никто не планирует. В первый же день кыргызстанцы подали 14 318 заявлений на получение нового пособия баллы ИРСМ. Как сообщает Минтруда, 13 782 из них уже одобрены. В основном граждане оформляли заявки в электронном формате через приложение Тундук. Отклонено было 536 заявлений. Основной причиной отказа стало несоответствие данных в государственных информационных системах. Сейчас Минтруда оперативно решает эти вопросы совместно с профильными ведомствами и техническими операторами, чтобы устранить возникшие барьеры и обеспечить всем детям до 3 лет доступ к выплатам. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 67 тыинов, курс рубля 1 сом 11 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более

0: 169. А больше скидок на странице в Инстаграм. Огонек /169.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться. Спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-90-90-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-90-90-05.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063. Татьяна.

0: Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женится. Коко Шанель.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0555-0516.
3: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: радио Татина. Нам по пути.
1: Бьется сердце, скорость набирает килогерц.

0: Реклама. Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63.
2: Чундра-чу-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чунд

0: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0555 0510 60.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0551.

0: Цитата.
1: Женщина не становится лучше, когда ее упрекают или критикуют. Женщина становится лучше, когда ее делают счастливой. Алиса Романова.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм. Евродом.кб.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Всем отличного настроения на Татина FM. Прогноз погоды для города Карабалтай Чуйской области. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, до 5 июля в городе ожидается переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до плюс 30. Планируйте свои дела заранее, а если отправляетесь в дорогу, не забудьте взять с собой зонт.
1: Был прогноз?
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался. Хиты.

wisdom. This is a man's world. This is a man's world. Так что без лишних подкатов, букетов шоколадок, гламурных подкладок, я подойду к тебе просто, скажу тебе нагло привет. Если чё, я баха.

0: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

представлены. Я не силен в арифметике, и мой

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Oh,

0: На заметочку.
1: Народная примета гласит: низколетящие голуби или вороны над головой к стирке.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Минэнерго ежедневно следит за ситуацией на рынке ГСМ. По данным ведомства, в стране сформированы достаточные запасы топлива. Поставки осуществляются на постоянной основе по действующим контрактам. При этом внутренний рынок зависит от импорта и внешних факторов, включая мировые цены на нефть и логистику. Для стабильных поставок направлены обращения в госорганы России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества. В данной сфере. В Кыргызстане за последнюю неделю изменились цены на ряд продуктов. Как сообщили в Минсельхозе, сильнее всего подорожала морковь на 7%. Также выросли цены на пастеризованное молоко на 2,1% и на баранину на 1,3%. Незначительно прибавили в цене тандырный хлеб, вермишель и рожки. При этом ряд продуктов наоборот подешевел. Репчатый лук почти на 7%, картофель на 4,6%, а также сливочное и подсолнечное масло. С 3 июля запускаются сезонные прямые рейсы по маршруту Астана-Тамчи-Астана. Как сообщает компания, аэропорты Кыргызстана, самолеты казахстанского лоукастера будут летать до 31 августа дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Направление рассчитано на период летних отпусков. Кроме того, уже действуют аналогичные сезонные маршруты из Алматы. Программа стартовала 18 июня и продлится до 30 августа. Полеты осуществляются по четвергам и воскресеньям. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 67 тыинов, курс рубля 1 сом 11 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tasina.kg. Удачи в делах!

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63.
3: «Татина» FM. Включай, танцуй.

0: Цитата.
1: Женщине достаточно одного мужчины, чтобы понять всех мужчин. Мужчина может знать всех женщин и не понимать ни одной. Хелен Роуленд.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0555-0516. Татина ФМ.

0: Кыргызстане 5 часов вечера. Факты.
1: Факты.
2: Программа об интересных фактах.
1: Территория фактов.
3: Во сне очень часто человек летает, а просыпаясь, если, конечно, помнит сон, сожалеет, почему люди не летают, как птицы. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Ученые-этологи, которые изучают наследственные формы поведения животных, считают, что полеты во сне – это одно из проявлений древнейшей генетической программы, записанной в человеческой памяти. Приблизительно 25 миллионов лет назад наши общие с гиббонами предки обезьян владели способностью перелетать с ветки на ветку, раскачиваясь при этом на руках. Эту способность называют брахиацией. Человеку и другим обезьянам эволюция приготовила другую дорогу, а гиббоны продолжали развивать свои навыки полетов и достигли впечатляющих высот. Их полеты-прыжки достигают 10 метров, а могут даже и превышать данное число. А способности наших предков к брахиации напоминают не только наши полеты во сне, но и наши руки, а точнее кисти. Человеческая кисть, безусловно, очень сложный манипулятор, но самая простая и древнейшая ее функция – это смыкаться, обхватывая ветку. Это один из самых простейших врожденных рефлексов. Протяните к ладошкам младенца пальца, и он тотчас зацепится за них так крепко, что его можно будет легко поднять. Кроме того, из давнего прошлого пришла к нам и наша любовь к качанию на качелях, а также известный всем кошмарный сон о падении с высоты. Но для наших предков-брахиаторов промахнуться и разбиться было вовсе не ночным кошмаром, а ужасом вполне реальным. Еще больше интересного вы услышите на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Хиты.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Цитата.
1: Любовь – это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы доставить другому как можно больше счастья. Стендаль.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-088.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Почти все события в жизни моей подруги, по ее словам, можно объяснить тремя вещами. Порча, магнитные бури, без попутал. А вот чем объяснить быструю потерю интереса ко всему и как выйти из дофаминовой ловушки, она не знает. Если тебе близка тема, двигайся ближе. Все подробности через секунду. Дофамин отвечает не только за кайф от результата, но и за предвкушение этого кайфа. В современном мире слишком много легких способов получения быстрой радости. Открыл соцсети, вот тебе милые котейки. Чувствительность рецепторов снижается, в итоге с каждым разом требуется все больше и больше стимулов. Скачки между скукой и тревогой становятся частыми, человек перестает управлять эмоциями. Кажется, хочется чего-то еще, но ничего не радует. Перенасыщение удовольствиями опасно, когда ты начинаешь искать стимул, а не смысл. Как итог, зависимость от соцсетей или шопинга, потеря концентрации и эмоциональное истощение. Чтобы выйти из порочного круга, нужно внедрять привычки, результат от которых появится не сразу, а через месяцы. Это могут быть тренировки с постепенным повышением нагрузки или изучение нового языка. Что касается информационной перегрузки, тут поможет банальная чистка. Выключи пуш-уведомления, избавься от отвлекающих элементов, которые могут заставить тебя уйти в быструю стимуляцию. Оставь 1-2 надежных источника информации и постарайся ограничить время для их просмотра. Иногда полезно устраивать полный детокс. Можно на 1-3 дня отказаться от соцсети или сладкого и возвращаться к медленным удовольствиям, прогулкам, реальному общению и полноценному сну. Чтобы научиться радоваться по-настоящему, важно получать дофамин в прожитом опыте, завершенном деле и заслуженном отдыхе. Ну а если станет грустно, вспомни, что ты не вышла замуж за бывшего.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: поторгуемся.
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане ужесточили правила для водителей самокатов. Как сообщили в ГУБДД, Кабмин утвердил новые требования и ввел штрафы за их нарушения. Теперь детям до 7 лет разрешено кататься только в сопровождении взрослых. Для всех самокатчиков обязательны защитные шлемы, а в темное время суток – светоотражающая одежда. На пешеходных переходах водители СИМ теперь должны будут переходить дорогу пешком, ведя транспортное средство рядом с собой. Максимально допустимая скорость движения теперь 25 км в час. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы от 1000 до 3000 сомов. Кабинет министров Кыргызстана утвердил изменения в ряд нормативных актов, регулирующих работу общеобразовательных школ. Постановление направлено на установление оптимальной продолжительности учебного года и более рациональное распределение учебной нагрузки. Документ закрепляет переход на 12-летнюю систему школьного образования. Теперь уровни обучения будут распределяться следующим образом. Начальная школа 6 лет, основная 3 года, старшая 3 года. Ранее обучение длилось по схеме 4 плюс 5 плюс 2. Сборная Кыргызстана по боксу выступит на чемпионате Азии в Индонезии. Турнир среди спортсменов не старше 23 лет проходит с 1 по 17 июля. В состав отечественной сборной вошли 12 боксеров. Официальные курсы валют по республике на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 67 тыинов. Курс рубля 1 сом 11 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Цитата.
1: Любое препятствие преодолевается настойчивостью. Леонардо да Винчи.
0: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0532-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
5: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
6: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Радио Татина. Джарнама Хазматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.
7: Радио Татина. Нам...

0: удивительно.
1: Хотелось есть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапо, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгар.

0: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
2: Рекламная служба.
0: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Рекламная служба.
0: 0555 05 10 63.

радио Татина. Нам по пути. Радио Татина. Нам по пути.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ, девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Кыргызстане 4 часа утра. Татьяна
1: Лефа. Это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Дина ФМ.

твоим влюбленным взглядом. Ну где еще такую я найду? Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и ПП.